0: позволите.
1: Позвольте.
0: 4800 East Roosevelt. So for a car stop, please.
1: Okay.